0: 2026 год – это год ОПЕК, и его встречает Шэньчжэнь. Я в Шэньчжэне была очень много раз, но каждый раз, когда я приезжаю, я влюбляюсь в этот город все больше и больше.
1: 当前老字号正加快融入消费新场景，传统药房手工体验和药食同源饮品让百年药香有了新的打开方式。今天的主播体验新岗位系列报道，主播陶艺文将走进北京市西城区的白塔寺药店，体验老字号里的新业态店员，探索百年药香如何焕发新活力。